0: Благодарам вам, Сергій.
1: Благодарам я. Аплодисменты за наша Добеляна Дёшева.
2: Вау, чё це? 105.2 FM. 105.2